Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Москве 5 часов. Лав радио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

Опять по турам, друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: кайф. Будь первым, кто улыбнется этим утром.
1: Это Love Radio.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: реклама. Жареные вкусные семечки Джин.
1: Знаем, любим и едим.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
4: Категория 18+.
5: Реклама.
6: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Тбанк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Лариса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживают до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ними что-то случается, их обратно вытягивают.
1: Просто нового мальчика выдают и все.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
6: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: столице 12 часов. Love
1: News. Роспотребнадзор заблокировал более 15 тысяч сайтов. В России предложили сделать 1 сентября нерабочим днем. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Более 15 тысяч сайтов с запрещенными БАДами заблокировано. По данным Роспотребнадзора, специалисты продолжают выявлять и ограничивать доступ к онлайн-площадкам, где размещались предложения о продаже витаминов с нарушениями требований законодательства. В ведомстве добавили, что среди заблокированных оказались страницы, на которых предлагались товары с превышением допустимых концентраций нормируемых веществ, а также опасная для здоровья продукция. Депутаты Госдумы считают, что День знаний 1 сентября нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку. Согласно инициативе, компенсировать дополнительный выходной можно будет за счет одного из дней новогодних каникул, сохранив при этом общий баланс труда и отдыха в годовом измерении. Напомню, что сейчас в Трудовом кодексе прописано 14 праздничных дней, и если они выпадают на выходные, то переносятся на будни. Россиянам могут предоставить доступ к Netflix и нейросетям без VPN. Сотовые операторы обсуждают с властями возможность открыть россиянам доступ к зарубежным сервисам. Как подчеркивают в Роскомнадзоре, сейчас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сайты и приложения стали доступны. Инициатива находится в разработке. В нашей стране стали тратить больше денег на психотерапию, в среднем около 10 тысяч рублей в месяц. Как пишет «Коммерсант», за последние 3 года на 9% увеличилось число клиентов молодого возраста от 18 до 24 лет. Одновременно с этим в России значительно выросли показатели заболеваемости расстройствами, депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь на нашей официальной странице ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Александр Ушаков занял место за пультом на ближайшие 8 часов. Друзья мои, рад вас всех приветствовать. Ну и, собственно, любимая музыка от нас тоже никуда не денется. Например, на старте этого часа Avalon Rocks напомнит о себе треком «Vertigo». Ну и что, всем хорошего дня, погнали!

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал

0: 2 над командой Five Star Family только что в эфире Love Radio. И все, кто не проснулся, могут это принять на свой счет. Раз-два, подъем, дорогие друзья, потому что сегодня будет прекрасный день, судя по погоде за московскими окнами. Ну и хочется верить, что в вашем городе тоже все хорошо с погодой. Ну а мы тем временем продолжаем. Прямо сейчас расскажу о других треках этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С музыкой сегодня тоже все в порядке. Вот, например, в финале часа мы ждем Альфа и Ману Чао и Мими Пьячо. Чуть ранее привет из Англии. Love, love you like that. Без свежих треков тоже не обойдется. Филат Фукера среди счастливых людей. Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
2: Ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

0: Кейт Пи, Шакира, Дэвид Гетта, Don't You Worry. В эфире Love Radio только что, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И пройдет он под такие треки, как Эмими Пьячо от Альфа и Манучао сразу после короткой рекламы. Далее будут Marshmello, Potok of the Man, Phoenix. Ну а точку в этом части поставят Timbaland, Kerry Hilson и D.O.E. The Way I Are. Называется это работа. Следом же мы с тобой снова отправимся в мир чарта Big Love 20. Я напомню, как расположились твои любимые звезды в двадцатке лучших на этой неделе.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка-лёт.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Москве 13:00. Ну а если прибавим себя сюда тот факт, что на календаре воскресенье, это значит только одно. В ближайшие два часа мы с тобой будем вспоминать, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 1 в чарте Big Love 20. Александр Ушаков за пультом. Всем привет.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Забегая вперед, напомню, что сегодня нас, помимо всего прочего, будут ждать 6 крутых премьер этой недели. Также мы отправимся в разные страны, послушаем, что там слушали чаще всего, что там шазамили на этой неделе. А еще будут Яндекс.Музыка, мировой чарт Spotify и даже немного заглянем в прошлое, именно в какой-нибудь год, по-моему, если я не ошибаюсь, 2014, и вспомним, что тогда входило в пятерку лучших работ официального чарта Love Radio. Ну и в прошлую пятницу мы тоже обязательно заглянем, чтобы вспомнить, как выглядела десятка лучших именно неделю назад.
2: Номер 10.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring You Love.
2: Номер 9.
0: Лирик, Don't Go Mad.

0: Номер два.
1: Леони Калум Скотт, Stay.
0: Песня номер один.
1: А Настя и Дима Билан, Пилок.

Касательно первой работы, первой строчки, вернее, Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог». Здесь очень интересный момент. Всего 3 недели в рамках чарта провела эта песня, и вот сразу добралась до первого места. Сначала музыканты были на 19-м месте, потом, ну, грубо говоря, второе место.

субботы можно больше не голосовать. Дискотека «Авария» в Унамур. «Кукла» ремикс. Пинк Пантера, Зара Ларсон, «Стейтсайд».

0: С одной стороны, здесь грустить не стоит, потому что вылетели, собственно, как я и предсказывал на прошлой неделе, 18 и 20 места прошлой пятницы, поэтому нет ничего в этом нелогичного. Вот, с другой стороны, тоже можно не грустить, потому что они количество недель в рамках чарта провели, ну, хорошее, скажем так. Не сказать, что прям супер много недель. Я помню, самый большой рекорд был, по-моему, у песни Элтона Джона и Дуа Липы. Я забыл, как песня. Hold Me Closer. Да, Hold Me Closer. И эта песня провела в чарте рекордные 56 недель. Этот рекорд не повторил пока никто. Но это прям вот надо, я не знаю, как было постараться, но вы постарались, и вот. Эту песню я запомнил на всю свою жизнь, что она больше месяца у нас была... Даже не больше месяца, сколько там получается? 56 недель, это сколько? Это год? Ну, плюс-минус, да? 52 недели в году. Ну, в общем, ладно, неважно, это был рекорд. Это был настоящий рекорд. А здесь вот дискотека «Авария Вонамур» «Кукла Ремикс» 8 недель в рамках чарта, то есть почти 2 месяца. «Pink Panther» Зара Ларсон 11 недель, то есть ну вот чуть-чуть не хватило до 3 месяцев. Вот, так что в целом результаты хорошие. Спасибо всем, кто голосовал. Теперь давайте узнаем, за кого еще тщательнее сейчас нужно это делать на сайте lofradio.ru в разделе чарта Big Love 20, чтобы эти ребята не вылетели. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан с работой Broken String сегодня перемещаются с 19 на 20 строчку, и теперь за них нужно голосовать прям активно, если мы не хотим их потерять уже в следующую пятницу.
1: Big Love 20. Номер 20.

Теннис Уимс, Мистер Know It All в эфире Love Radio появился только что. Это значит, что мы наконец-то начали заполнять пространство вместо выбывших треков. Сегодня это первая новинка, которая как раз-таки встала, ну, наверное, вместо дискотеки аварии. Ивон Амур. И за эту песню теперь можно голосовать где правильно? На сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Посмотрим, куда Теннис Уимс двинется на следующей неделе. Вряд ли он вылетит из чарта, но такого, во всяком случае, я не помню. Но у нас все может быть, поэтому будем надеяться, все будет хорошо. 18-я строчка, движемся далее. На ней сегодня Кирилл Лирик с треком «Кассеты». Ничего хорошего здесь нет, потому что это второй претендент на вылет уже на следующей неделе. И был он на 15-м месте 7 днями ранее, а теперь вот на 18-й позиции. Так что всем фанатам Кирилла я напоминаю еще раз. Есть такой сайт loveradio.ru, в нем есть раздел чарта Big Love 20, его легко можно найти. И всю неделю вы можете голосовать за свои любимые работы, чтобы они не покинули 20-ку лучших и были на видных местах.

Да, друзья, сели мы на рельсы этого музыкального состава, который провезет нас по лучшим новинкам этой недели, которые появились в пятницу. И вот сегодня мы будем вспоминать, что ж такого интересного там вышло. Есть такая работа под названием Love Sensation от американской певицы Лолиты Холлоуэй. Вышла она в 1980 году. У меня даже на свете еще тогда не было, а весь мир уже напевал эту песню. Ну и, собственно, видимо, Мадонна вдохновилась этой работой и выпустила трек с одноименным названием. Он тоже называется Love Sensation. Это кавер на песню Лолиты Холлоуэй или все-таки самобытное творение? Давайте узнаем прямо сейчас в эфире Love Radio. Madonna, Love Sensation.

0: общем, вот такая вот песня. Естественно, это самобытное творение от Мадонны. Ее свежая работа, которой, кстати, она 4 июня перекрыла весь Таймс-сквер, потому что вышла и на 15 минут внезапно, просто ниоткуда появившись, выступила перед жителями, образовав многотысячную толпу, перекрыв движение автомобильное на одной из самых оживленных улиц Нью-Йорка. Ну и, собственно, после всего, что она представила, и в том числе песни Love Sensations, она спросила, ну что, Нью-Йорк, ты готов к такому шоу? Намекая на выход своего следующего альбома под названием Confessions 2. Все, друзья, самое главное, все интересное про этот трек я рассказал. Слушайте его обязательно где-нибудь еще. А мы пока отправимся в Аргентину, узнаем, что там слушали в сервисе Apple Music на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятое место — Оливия Родриго, The Cure.

золото у песни с длинным названием Ariana Grande «Hate That I Made You Love Me». Эти треки чаще всего крутили в сервисе Apple Music в Аргентине на этой неделе. Мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream, только что отметился в твоих динамиках на 16-й строчке чарта Big Love 20 сегодня. На прошлой неделе был на 13-м месте, то есть минус 3 поинта у этого исполнителя за минувшие 7 дней. То же самое можно сказать и про Зейна Малика, который тоже с 14-го места пришел на 17-е. До этого мы его услышали работу «Die for me», и вот, собственно, она тоже потеряла 3 строчки за минувшие 7 дней. Таковы результаты последних 5 минут. Движемся далее, переходим к очередной абсолютной премьере этой недели.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Я долго искал в интернете что-нибудь про этот свежий трек и нашел, сейчас где-то вот здесь вот у меня потерялось, комментарий очень хороший, который описывает, в каком вообще состоянии можно слушать эту песню. И вот здесь написано: эта песня великолепна как для одиночного прослушивания с целью наслаждения жизнью и любимыми людьми и событиями, так и для того, чтобы просто махать руками и гулять в компании близких. Вот такое вот, такую вот рецензию, значит, дают люди на работу от Вани Дмитриенко. След прямо сейчас в твоих динамиках.

0: Ну, действительно, от своих чувств бежать не надо. Ваня Дмитриенко и его дельный совет в работе «След» только что в эфире «Лав Радио». Лично для себя там как будто бы частичку Сергея Александровича Есенина я уловил. Прям такой слог очень красивый у Вани. Каждая работа становится все лучше и лучше и лучше предыдущей. Это просто настоящий талант. Ну, а мы, друзья, переходим в Яндекс.Музыку прямо сейчас, чтобы узнать, что там крутилось чаще всего на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятое место — Holy Flame, «Тону». На четвертой позиции — Лера Бирвул, «Феникс».

0: Stones, Саян, Marlboro.
1: Да я такой парнишка весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь в Париж?
0: Вторая позиция, Мия Бойко, Экспонат.

0: Золотову бай Индих Чой Мод Шаде. Именно эти треки чаще всего крутились в Яндекс.Музыке на этой неделе. Мы же возвращаемся к чарту Big Love 20.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Tomorrow on Together, Stick With You. В эфире Love Radio только что. 15-я строчка чарта Виглав 20. На прошлой неделе ребята были на 17-м месте. Скромно, но тем не менее вперед шагнула эта банда. Плюс 2 поинта за минувшие 7 дней. Хороший результат. Далее на 14-й позиции у нас Лана Дель Рей, которая, собственно, сделала все то же самое, только 16-го, естественно, место. First Light набирает обороты и, собственно, совсем скоро, я думаю, окажется в десятке лучших. Но гадать не будем, лучше послушаем трек еще раз.
1: Виглав 20. Номер 14.

0: Сам, говорит Лера Берву в треке «Феникс» в эфире Love Radio только что. И сегодня эта работа на счастливом 13-м месте. Но, правда, для нее она несчастливая, потому что на прошлой неделе она была на 8-й позиции, входила в десятку лучших. Теперь вот минус 5 поинтов. И за пределами этой самой десятки оказывается Лера, что грустно. Поэтому всех фанатов я снова призываю голосовать на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Ну а прямо сейчас мы услышим голос Амчи, который приходил ко мне в вечернее шоу. И прямо сейчас он расскажет, какие треки продолжает слушать до сих пор на репите.
1: ТОП-5 песен Амчи на этой неделе.
2: Всем привет, это Амчи, и сейчас в эфире Love Radio я представлю топ-5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня наша совместка с моими друзьями BK, Декада и Хайселфа. Трек называется «Рядом». Мы выпустили его пару лет назад. Там сумасшедшие куплеты у BK и невероятный продакшн от Хайселфа. Приятного прослушивания. На 4-е место я поставил совместку Дон Толивера и Ремы, называется Second Hand. Очень атмосферная работа, которая отлично подойдет для теплых летних вечеров. На 3-е место я поставил HLLS и Lucy Park, трек под названием Gorillaz. Он появился в моем плейлисте совсем недавно, но он завораживает с самых первых нот. Имя серебряного призера тебе прекрасно известно. Это Джастин Бибер с работой «Yukon».

0: Ну а на первом месте новинка, которую мы выпустили вместе с моим другом Сережей PLC. Трек называется «Фонари». Начали мы его еще делать в 2024 году и только сейчас завершили этот процесс. Трек получился очень глубоким, красивым и атмосферным. С тобой в эфире Лав Радио был Амчи. Пока-пока.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Это...

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: Звучала Дженни Дракюла в эфире Love Radio только что. Ну и, собственно, давай разбираться, что у нас тут поменялось за последние 5 минут. Авалон Рокстон на 12-й строчке оказался. Это плохо, он с 7-й позиции сюда прилетает. Минус 5 поинтов у работы Vertigo. И, собственно, за пределами десятки лучших она оказывается. Собственно, так же, как и Дракула, потому что Tame Impala и Дженни были на 6-й позиции, оказались на 11-й. Минус 4 поинта за минувшие 7 дней. Ну, в общем, все грустно. Посмотрим, может быть, в десятке лучших все будет поинтереснее. Поэтому давайте к ней переходить, но перед этим вспомним, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Алан Уокер и компания Broken Strings.

0: 19.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Номер 18.
1: Лирик кассеты.
0: Номер 17.
1: Zayn Malik, Die For Me.

Tame Impala и Jenny Dracula. Именно так расположились твои любимые звезды на местах с 20 по 11. Ты слушаешь Love Radio. Это чарт Big Love 20.

0: студийних 14.00. И мы продолжаем изучать чарт Big Love 20, официальный чарт Love Radio. Впереди нас ждет 10 самых лучших работ этой недели. Но по традиции мы начнем этот час, как обычно, с очередной абсолютной премьеры. Александр Ушаков за пультом. Всем привет и продолжаем.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: В пятницу эта свежая работа меня заинтриговала, потому что она называется Silence. Я подумал, неужели просто 3 минуты музыканты будут молчать? Нет, не молчали. Очень, на самом деле, хорошая песня. Давайте ее слушать. «Медуза» и «Рани» в эфире Love Radio.

Медуза и Рани, трек Silence в эфире Love Radio. Только что послушали, насладились динамической работой. Динамичной. Ну и динамической тоже, наверное. И переходим к десятке лучших. На 10-м месте сегодня Егор Крид и Артик и Асти с треком Карма. С 12-го места они сюда шагнули. Так что можно сказать, добро пожаловать в десятку лучших. И всем, кто голосовал за музыкантов, ребята, вы молодцы.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Ну и действительно, кто может так, скажи мне, говорит Юлия Зиверт в треке «Газ» в эфире Love Radio. И что сказать, действительно газанул этот трек, потому что впервые появился в рамках чарта Big Love 20 и сразу на 9 место залетел. Сегодня он закрывает вторую вылетевшую позицию, и это прекрасный результат. Просто сразу с десятки лучших начинать не всем удается, поэтому мои аплодисменты Юлии Зиверт и всем фанатам, которые голосуют за нее. Всегда так, что треки, как правило, оказываются либо в десятке, либо у ее границ. Поэтому вы молодцы.

мы движемся далее. Команда BTS сегодня на 8-й позиции с работой Swim. Были они на 5-м месте, теперь вот на 8-м. Хочется верить, что как-то все исправится. Может, ребята вернутся еще на первую строчку, но как будто бы уже нет. Что ж, давайте не будем гадать, просто послушаем песню.

0: Лирик, Don't Go Mad. Сегодня 7-я строчка чарта Big Love 20, а был парень на 9-м месте на прошлой неделе, так что это уверенный такой шаг вперед на 2 позиции. Прекрасный результат. А мы тем временем движемся далее и прямо сейчас услышим очередную абсолютную премьеру этой пятницы.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Очень классный трек, напоминающий, что ближайшие 3 месяца будут сочными, яркими, мощными, только при условии, что ты сам этого захочешь. Так вообще можно сказать про весь год, но вот именно эти 3 месяца самые прекрасные, потому что это лето. Джонни и Федук прямо сейчас расскажут свою историю под этим названием.

0: Тони Федук, трек «Лето», новинка только что в эфире Love Radio, где далее нас с вами ждет Швейцария, и мы выясним, что там шазамили чаще всего на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятая строчка Хюгёля Солто, «Ямайкан» или «Бам-бам». На четвертом месте Биби Рекс и Faithless, «New Religion». Мавайс Джо, молодай. На второй позиции The Chemical Brothers с треком Go. Ну а золото у Слейтер с треком Dance. Именно эти треки чаще всего шазамили в Швейцарии на этой неделе, а мы же с вами снова возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Первый трек Body Talk в эфире Love Radio только что. Сегодня это шестая строчка чарта Big Love 20 и, собственно, прорыв недели. Ну, казалось бы, да, вот до этой минуты точно мы ничего такого не видели. Плюс 5 поинтов за минувшие 7 дней. С 11 места на 6 сразу же попадает работа Body Talk. Она была на пороге, что называется, десятки лучших. Теперь она на пороге пятерки лучших, к которой, собственно, мы и переходим прямо сейчас. И на 5 месте сегодня не так все хорошо, потому что здесь Bebe Rexha и Faithless с работой New Religion. Они были на 4 позиции, а теперь вот сделали шаг назад. Ну, давайте вспомним, как звучит этот трек. Может, вы передумаете и снова будете голосовать за ребят на сайте Love Radio. В разделе чарта Big

премьер этой пятницы, и прямо сейчас мы вспомним, на мой взгляд, шикарнейшее творение, хотя как могло быть иначе, когда его представят Сергей Лазарев и Полина Гагарина. С такими именами это сразу хит, и называется этот хит

0: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Happy End, только что в эфире Love Radio. Кстати, вот есть одна история. Музыканты давали интервью, и, собственно, помните вот эту вот историю, когда руку на коленке Полины Гагариной увидели и приписали певице сразу же новый роман? Так вот, это Сергей Лазарев, в общем, был. Он рассказал, что приболела немного Полина, я принес ей букет цветов, мы сделали такую трогательную фотографию, Полина разместила ее в соцсетях. На следующий день все начали писать о новом романе певицы Гагариной. Надо отдать должное моим фанатам, они меня вычислили, узнали руку по родинке. Ну, в общем, вот такие вот забавные истории и дуэт, который мы ждали очень долго. Слава богу, наконец у нас появился с такими классными работами. Ну, а прямо сейчас год 2014 и 5 лучших треков того времени в чарте Big Love 20.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Robin Thicke и Pharrell, Blurred Lines. Серебро, мало тебя.
2: Я схожу с ума. Мне мало, мало, мало, мне мало, мало, мало тебя.
0: Номер три. Дан Балан и компания Лендо Календо.

0: Номер 2.
1: Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky. Naughty Boy, Sam Smith, La La La. Именно эти треки входили в пятерку лучших в официальном чарте Love Radio в 2014 году. Прямо сейчас мы возвращаемся к его актуальной версии.
2: Реклама.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Да, недолго музыка играла, и это я не про песню, тут-то как раз-таки все в порядке, целых 3 минуты мы наслаждались работой Stay от Леони и Каллума Скотта. Я про то, что 2 недели назад эта песня была на первой строчке чарта Big Love 20, потом сместилась на 2-е место, а теперь вот со 2-го на 4-е переходит, даже в тройке лидеров не осталось, к сожалению, ну вот такие вот результаты. Мы к этой самой тройке переходим прямо сейчас, и вот я поспешил, когда сказал, что Алия Фарбен и Рене Миллер с 11-го на 6-е место попали, это прорыв недели. Потому что настоящий прорыв недели — это, конечно же, Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love с 10-й строчки сразу на 3-ю попадает и врывается в борьбу за медали. Получает сегодня бронзовые, ну а там, глядишь, и серебряные, и даже до золотых дойдет. Пока же слушаем саундтрек Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Big, big, big,

0: Привет из Румынии, диджея Сикатоя и певицы Минелли в треке Yesterday, только что в эфире Love Radio. Сегодня это вторая строчка чарта Big Love 20. Ну вот с третьего места ребята сюда залетели, так что медленно, но верно подбираются к первой строке. Кто знает, может быть, на следующей неделе займут, а может быть, нет. Узнаем мы опять-таки в следующую пятницу. А пока, что я хочу тебе сказать. Давай-ка мы с тобой отправимся в мировой чарт Spotify и узнаем, что там слушали чаще всего за прошедшие 7 дней.
1: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятое место — Доминик Файк, Baby Doll. Четвертое место — команда BTS, Swim.

0: пауза у Оливии Родриго, The Q. На второй позиции Джастин Бибер, Beauty and the Beat. Золото у Майкла Джексона, Билли Джин. Именно так расположились места в мировом чарте Spotify. Мы же возвращаемся к чарту Big Love 20.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
5: 18+.
7: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Да, как бы мне не грустно было это осознавать, мы ставим точку в череде абсолютных премьер под работу от Алекса Уоррена «Passenger». Прямо сейчас в твоих динамиках.

0: от Beatles тут что-то есть. И из популярных поп-песен тоже что-то я услышал. Ну, в общем, чудесная песня Passenger от Алекса Уоррена только что в эфире Love Radio. Где далее, прежде чем назвать тебе победителя, напомню, как расположились любимые звезды на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Егор Крид, Артик и Асти, Карма.

0: Зиверт, «Газ».
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Номер 8. BTS, «Swim».

0: номер 5.
1: Биби Рекс и Фейтлесс, New Religion.
0: Номер 4.
1: Леони Калум Скотт, Stay.

0: Номер 3.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
0: Номер 2.
1: DJ Секато и Минелли, Yesterday.

0: Ну, собственно, для внимательного слушателя, конечно же, никаких интриг не осталось, потому что вы прекрасно понимаете, если сегодня не прозвучали имена Димы Билана и Анны Асти, это значит только одно, что работа «Эпилог» по-прежнему на первой строчке чарта «Биглав-20». Собственно, с ней и с перечисленными высшими исполнителями оставляю вас наедине.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта «Love Radio».

получается 15 часов. Ну и, собственно, все. Вспомнили, как расположились любимые звезды, расставили их по местам. И теперь возвращаемся к любимой музыке на волнах Club Radio. На старте этого часа Ля Рус. Работает Bulletproof. Далее будут Медуза, Брюкс Экстен и моя Мишель. Александр Ушаков за пультом. Всем привет.

0: Эмили Зиверт, Беверли Хиллз в ремиксе. Только что в эфире Love Radio, где далее мы поговорим о других треках этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках Мари Краймбрери. Давай не ждать. Чуть ранее тут или там появится Сергей Лазарев. Ну а сразу после рекламы новинка от Арианы Гранде «Hey that I made you love me». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Love Radio.

0: Красавцы Лав Радио.
1: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживают до своего взрослого возраста? Они застрахованы. Если с ними что-то случается, их обратно вытягивают.
2: Просто нового мальчика выдают и все.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Эйва Макс, Don't Click Play в эфире Love Radio. Только что, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После короткой рекламы в твоих динамиках появится Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Далее будет Hoots. В ремиксе Коли Фанка мы услышим трек Redemption. Ну а точку в часе поставим работой от Texas Summer Sun. Все это совсем скоро.
2: Реклама.
3: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКРН 105-774-68-40-95.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

На студийных 16 часов. И мы продолжаем делать это воскресенье гораздо лучше при помощи любимых треков на волнах Love Radio. Совсем скоро в твоих динамиках Мадонна и Сабрина Карпентер, Тиесто и Кэрол Джи, Коста Лакоста, Йербукс. Но на старте час Алекс Уоррен, Fever Dream. Меня же тоже зовут Алекс Ушаков. Всем привет!

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Коста Лакоста. Слушайте мой новый трек «Cherry Lady».
0: В эфире Love Radio.

искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Up, группа Sophie and the Giants и трек All Night в эфире Love Radio только что, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу этого часа в твоих динамиках появится Benson Boone, Mystical Magical. Чуть ранее себе напомню DJ Eben, работай Hollow. Сразу после рекламы горячо поприветствуем Тедди Свимса, мистер Know It All. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
6: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
0: Только ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: действительно, потому что это Love Radio и группа «Серебром» только что отметилась здесь, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но прежде чем рассказать тебе о его треках, я напомню, что этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиознейшее путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено», друзья мои. Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила акции есть на нашем сайте loveradio.ru. Категория 18+. Залетай, чекай, обязательно присоединяйся. Ну а мы движемся далее. Бенсон Бун, Mystical Magical сразу после рекламы. Алок и Кали, Dive Into Me следом. Ну и точку в этом часе поставит замечательная Нюша своим самым популярным, на мой взгляд, творением под названием «Чудо».
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ «Новая Ивановская». УГРН 105-774-68-40-95.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Точное московское, 17.00. Love
1: News. В России предложили продлить режим для самозанятых. В июне произойдет несколько астрономических событий. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России предложили продлить режим самозанятости на 10 лет. С такой инициативой выступили депутаты. Кроме того, предлагается со следующего года поднять годовой лимит дохода для этой категории до 3 миллионов рублей и ежегодно индексировать его с учетом инфляции и социально-экономической динамики. По словам авторов законопроекта, улучшение режима поддержит доходы граждан, сохранит привлекательность легальной самозанятости. Напомню, сейчас режим действует до 31 декабря 2028 года. В июне можно будет наблюдать сразу несколько астрономических событий. Как рассказали ученые, уже 9 числа ожидается сближение Венеры и Юпитера. Две планеты окажутся рядом, и это будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным взглядом. 15 июня к ним визуально приблизится Меркурий, 21 июня наступит летнее солнцестояние, самый длинный день в году, а завершится месяц полнолунием 30 июня. Голодные зрители не дали поварам войти в Книгу рекордов Гиннесса. В Аргентине попытка установить лучший результат обернулась скандалом. Гигантский сэндвич длиной 750 метров был разграблен до того, как его успели зарегистрировать официальные лица. Огромное блюдо готовили, использовав 1500 килограммов говядины и более 1000 лепешек. Этого должно было хватить на 7000 порций. Из-за массового разграбления официальное подтверждение рекорда пока не получено. Малайзия запретила детям до 16 лет пользоваться соцсетями. По новым правилам в интернете должны внедрить системы проверки возраста и блокировать создание аккаунтов пользователями младше этого возраста. За нарушение правил компаниям грозит штраф до 10 миллионов рингитов, это около 2,5 миллионов долларов. При этом родители, чьи дети смогут обойти запрет, наказывать не будут. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Очередной поток новостей усвоен, он был последний на сегодня, так что мы возвращаемся к музыке уже безоговорочно, окончательно. И прямо сейчас в твоих динамиках привет из Румынии, диджей Сикатой, певица Минелли Естедей, меня же зовут Александр Ушаков, от меня тоже привет.

0: Если хочется вот что-нибудь тоже поднять, а не с кем, пожалуйста, Люс Чеботина, забывшего в эфире Love Radio, где далее поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках весьма интересный дуэт Ольга Серябкина, Коста Лакоста по улицам.
2: И хотя не трезвым по улицам,
0: я... Чуть ранее свою историю расскажет Венера «Другая жизнь».
3: Если другая жизнь существует,
0: сразу после рекламы Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Красавцы Лав-Радио.
1: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживают до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ними что-то случается, их обратно вытягивают.
2: Просто нового мальчика выдают и все.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав-Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Love Radio.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Шульц, Фанкенштейн и Леви в эфире Love Radio. If You Had My Love, только что, где далее мы поговорим о том, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А закончится он довольно бодро, потому что сразу после рекламы в твоих динамиках появится Кельвин Харрис и Джей-Зи с работой Satisfy. Ну а точку в этом часе поставят Дэвид Гетта и Келли Роуленд. When Love Takes Over.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
1: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УКН 105-774-68-40-95.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

6 вечера в столице. И буквально через пару минут в твоих динамиках появится Gym Class Hero, Адам Левин, Медуза и Гендрик ММЛ с дуэтом Офенбах. Но на старте часа привет из Южной Кореи. BTS с треком Swim. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет и отличного вечера.

0: Black и Jess Glynn, Summer's Back, только что в эфире Love Radio. Вспомнили и движемся далее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Уже в финале этого часа в твоих динамиках Шакира и Burna Boy, Die-Die. Чуть ранее тебе напомнит Анотор, Talk to You. Ну а сразу после рекламы Леони Каллум Скотт, трек Stay. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
0: Ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
2: Знаем, любимый, едим.
3: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мы его не слышали. Гарри Стайлс, Adore You, только что в эфире Love Radio, где далее финал часа, о котором я тоже хочу тебе рассказать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После небольшой рекламы в твоих динамиках появится российский диджей Када ДК и его трек Heartbreak. Следом мы услышим команду Cat Psy и ее знаменитую Габриэла. Ну а точку в этом часе мы поставим работу.
2: Light. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: И тогда заберет нас в
3: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
4: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКРН 105 774 68 40 095.

минут и 7 вечера в столице. И буквально еще один час я проведу с тобой с большим удовольствием под музыку Tame Impala и Jenny Dracula, Dua Lipa, Illusion и Мото. Намек на нас это совсем скоро, но на старте часа Avalon Roxton с работой Vertigo. Меня по-прежнему зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера. Love, love.

0: Hey, Don't Stop the Music в эфире Love Radio. Только что музыку мы действительно не будем останавливать. Наоборот, расскажу тебе о треках, которые мы услышим совсем скоро.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа о себе напомнят братья Гаязовы, трек «Фиеста».
2: И честно, вместо слов за нее все скажут.
0: Чуть ранее Алекс Уоррен, «Fever Dream». Сразу после рекламы о себе напомнит Юлия Зиверт «Газ».
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио.
1: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживают до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ними что-то случается, их обратно вытягивают.
2: Просто нового мальчика выдают и все.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: С треком Natalie Don't в эфире Love Radio. Только что вспоминали, поностальгировали. Давайте двигаться далее.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках The Weeknd и его Take My Breath, следом Marshmello, Bottle of the Man Phoenix. Ну а точку в этом часе поставит Адель, работает 2011 года, Someone Like You. Меня же зовут Александр Ушаков. Прощаюсь с вами до завтра. Приду в 5 вечера, и мы будем наслаждаться любимой музыкой на волнах Love Radio. А пока всем отличного завершения выходных и легкого пробуждения в понедельник. Пока-пока.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: И тогда заперёт нас в
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105, 774, 68, 40, 095.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
0: Ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бурке.

0: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживают до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ним что-то случается, их обратно вытягивают.
1: Просто нового мальчика выдают и все.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
0: Ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.

0: Радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Россия, час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Да ну!

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя в очистя.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее симми.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.